0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиология.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Здесь должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет. Да, мы и правда в отпуске. Но отпуск — это маленькая жизнь.
2: Да? Ну тогда спешу тебя расстроить. Нам недолго осталось. До встречи в августе.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Ангус Янг, AC/DC. Я могу играть любую музыку. Хоть джаз, хоть хэви-метал. Главное, чтобы в песнях был драйв.

0: реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Добро пожаловать в Реймис.
2: Что со всеми вами здесь происходит?
3: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля. «Долина улыбок». В кино с 9 июля. 18+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
6: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Шуманский в отпуске.
1: Чак и Шуманский, прием из отпуска. Хотим дать вам полезный лайфхак.
2: Если вы поехали отдыхать с детьми, то как вы вообще собрались отдыхать?
1: Ха-ха, точно. Ну что, ребят, а мы отдыхаем.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ООО «СССР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31.02.2026 года. Подробности на левел.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры. Гуру и реальность, ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля. Если вы в отпуске много ели и дико поднабрали, помните.
2: Отдавать-то все равно придется. До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Вернем

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: 0+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
13: С первой ноты.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dog».

Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой из грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». «Nothing But Thieves» называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский. В отпуске.
1: Всем привет, это Чак и Шуманский, и мы в отпуске.
2: В отпуске хорошо. А чтобы было еще лучше, вот вам еще один летний лайфхак.
1: Если у вас в трусах песок, значит, на карту скоро капнет пенсия.
2: Пу-пу-пу.
1: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-3924-4741-16+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buddha, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
10: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6, для 8.8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
11: Раз в год даже царь зверей говорит.
12: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
14: Газуем!
13: Яркие финиши, отчаянные противостояния и громкие поединки.
14: Заряжайте!
13: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
15: Лужники, всем привет!
13: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем отпускной привет от Чака и Шуманского. Пишем вам лайфхаки прямо из номера отеля.
2: Ну что, если во время отпуска вам звонят с работы, не переживайте.
1: Спокойно возьмите трубку и швырните подальше в море.
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
2: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть.

0: есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: груз ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа Банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-Банк 6+.
14: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Timeline. Год 1998. The Cardigans. В 1997 и 1999 годах на консоли Sony PlayStation 1 вышли две первых части Gran Turismo, одной из величайших серий гоночных автосимуляторов. Аккурат между их релизами увидел свет еще один Gran Turismo, четвертый студийный альбом The Cardigans. Если на своих ранних альбомах шведы развлекались с теплой и воздушной музыкой вроде джаза и лаунжа, то здесь их звучание заметно потемнело. Мрачная альтернатива, меланхоличный пост-рок, вязкая электроника. Все это помогло группе заиметь огромное количество новых фанатов. Пластинка принесла The Cardigans первую и единственную в их истории американскую платину, а в целом разошлась по миру более чем 3-миллионным тиражом. Примечательно, что композиция My Favorite Game смогла изящно перепорхнуть из одного Gran Turismo в другой. Уже через год после премьеры альбома она вошла в саундтрек к одноименной видеоигре, где составила компанию хитам от Foo Fighters, Garbage и Moby. The Cardigans. My Favorite Game.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: должно быть утреннее шоу. Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем хеллоу, это Чак и Шум, прямиком из отпуска. И у нас для вас максимальный лайфхак.
2: Если вы забыли взять на море плавки, купайтесь ночью. Дома.
1: Ха, отличная идея. Ну чё, до встречи в августе.
0: Лето, утро, максимум.

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: ВК-фест в Москве. Тату, айсбергер, Дима Масленников и Дагестан.

0: Галич и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, дорогие друзья, это Чак Шуманский прямиком из отпуска.
2: Итак, если вы летом вдруг соскучились по снегу, то кто вы такие? Мы вас не знаем. А тех, кого знаем, с теми услышимся в августе.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: Чей застрахуй машину, застрахуй 3000 получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Радио Максимум предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро Курская запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест «Радио Максимум». Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
5: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум. Аврил Лавин.
1: Все хотели меня изменить, но поменялось скорее все вокруг, а не я сама.

0: Шуманский. В отпуске.
1: Здорово, максимальные! Мы с Чаки Боем в отпуске и строчим прямо отсюда для вас летние лайфхаки. Ловите гастрономический.
2: Внимание, в отпуске не покупайте еду в сомнительных местах. Иначе придется присесть не только на дорожку.
1: До встречи в августе, ребят. Питайтесь правильно.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: этом июле «Радио Максимум» осталось без утреннего шоу Чака и Шуманского и без вечернего шоу Кости Михайлова. Ждем возвращения ведущих из отпуска, а пока слушаем лучшие песни топовых музыкантов и истории о том, как эти песни создавались. Рубрика «Максимум Таймлайн» возвращается. О создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль, каждый день. Максимум Таймлайн. Реклама.
1: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РПД. Проект репарации на сайте наш.рф. Акции действуют до 31.00.2026 года. Подробности на левел.ру. Не афета.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект. Новые коллекции. Суперцены на сантехнику. И скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс на спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Александр Овечкин подписал новый контракт с хоккейным клубом Washington Capitals сроком на один год. Зарплата 1 миллион долларов плюс бонусы за матчи. В среднем за сезон он получит больше 4 миллионов долларов. Овечкин сказал: «Я вернулся. Рад присоединиться к команде и бороться за плей-офф». В марте Ови стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. Теперь у него есть еще один сезон, чтобы улучшить свой результат. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Радио Максимум представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. Четвертый этап RDS GP. Москва. Автодром ADM Raceway. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
4: Добро пожаловать в Реймис.
5: Что со всеми вами здесь происходит?
6: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок». В кино с 9 июля. 18+.
3: Максимум.

Таймлайн. Год 2006. Arctic Monkeys. Первые песни со своего дебютного альбома «Мартышки» начали играть на концертах еще в 2004 году, когда им было по 17-18 лет. На этих же концертах ребята постоянно раздавали зрителям бесплатные компакт-диски, медленно, но верно наращивая свою фан-базу и привлекая к себе внимание профильной прессы. Так что в январе 2006-го, когда пластинка «Whatever people say I am, that what I'm not» увидела свет, в музыкальные магазины Британии хлынули бесконечные потоки меломанов, жаждущих услышать любимые треки в студийном качестве. Всего за неделю с момента релиза было продано более 360 тысяч копий альбома. Вот так четверка пацанов из Шеффилда нежданно-негаданно оказалась авторами самой успешной дебютной пластинки в истории страны. Желающих приобщиться к стильному гаражному инди-року с избытком нашлось и в других странах. Так в Австралии и Дании альбом стал платиновым, а в Канаде, Италии, Японии, Новой Зеландии и США золотым. Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске МИД обсуждает перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом. Сейчас из столицы Приморья в этот город не летают. Сообщения прервали в 2020 году. Прямые рейсы есть пока что только из Москвы. Возобновление маршрута упростило бы логистику для жителей Дальнего Востока и помогло бы развивать туристические и деловые связи с одним из крупнейших финансовых центров Азии. Переговоры идут. Восстановление рейсов станет большим шагом для жителей Дальнего Востока. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: машину, а починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь, а здесь — это в Роско.
1: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
0: Я

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новые

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: В кино с 9 июля триллер от создателей «Синей бездны» «Пасть». Если вы думали, что нет никого опаснее акул, вы не встречали разъяренного бегемота. 4 тонны ужаса. «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
2: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Grillfest.maximum.ru 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 25 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.
1: Команда из Нью-Орлеана возвращается в максимальный эфир. Ведь уже в июле увидит свет ее шестой альбом «Get It Honest». К моменту его записи 7 из 8 участников группы успели стать отцами. Неудивительно, что в своих песнях они все чаще поднимают темы взросления и размышлений о будущем. В преддверии релиза «The Revivalists» представили миру композицию «Hot Stop». И вот что о ней говорит вокалист Дэвид Шоу.
2: «Эта песня может отозваться в каждом по-разному, и мне это нравится. Но для меня она о том, что порой ты оказываешься между двумя типами любви. Одна мучает и разрывает тебя на части, а с другой ты сразу понимаешь – это она. Это песня о бессонных ночах, о разрушениях и о том, как ты в конце концов сдаешься тому, что все это время ждало тебя».
1: Душевная, мелодичная и светлая новинка от The Revivalists. Композиция «Hot Stop». Прямо сейчас на радио «Максимум». We

0: все это максимум.
1: Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше? Слушай максимальные подкасты. Больше любимых ведущих, больше ярких гостей и актуальных тем. Макси-бизнес, Макси-хелф и серия тематических подкастов о главных группах из эфира любимой радиостанции. Ищи все выпуски максимальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС работает проектная декларация на сайте наш.ру. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на лолот.ру. Дня фета.
5: В октагоне ММА-серии всегда жарко.
6: Газуем!
5: Яркие финиши. Отчаянные противостояния и громкие поединки.
6: Заряжайте!
5: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
7: Лужники, всем привет!
5: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Медицина.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 1 сентября фельдшеры в России смогут оказывать первичную помощь в сфере психиатрии и наркологии. Это касается случаев, когда в медучреждении нет профильного специалиста. Нововведение особенно важно для небольших населенных пунктов, где ощущается кадровый дефицит. При этом действия фельдшера должны быть согласованы с врачом наркодиспансера или больницы. Также регламентируется работа кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Появятся единые требования к оснащению и организации работы. Теперь помощь в экстренных ситуациях станет доступнее, особенно в районах, где до врача не всегда легко добраться. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом.

0: «Маке» может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

музыкальной истории. Год 2004. My Chemical Romance. Их первый альбомный блин получился комом. Дебютная пластинка под названием «I brought you my bullet, you brought me your love» удостоилась весьма средних оценок, пролетела мимо чартов и не привлекла к себе сколько-нибудь заметного внимания публики. Кто знает, может быть, для успеха ребятам не хватило Фрэнка Айеро. Гитарист присоединился к группе за считанные дни до записи альбома и не успел внести в него какого-то вклада. Но вот уже следующая пластинка прогремела на весь мир. My Chemical Romance наконец-то смогли взяться за нее в полном составе и при поддержке крупного лейбла Reprise Records. Three Cheers for Sweet Revenge увидела свет летом 2004 года и вмиг сделала своих авторов лидерами набирающей обороты эмо-культуры. Новые песни поубавили в тяжести, зато обросли стадионным размахом и цепляющими припевами. Мрачные тексты влюбили в себя миллионы депрессивных подростков, а вокалист Джерард Уэй ненароком вошел в число рок-музыкальных секс-символов. Альбом стал платиновым в Великобритании и трижды платиновым в Штатах. My Chemical Romance. Helena.

0: Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это...

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске россияне все чаще обращаются к Гомеру. В июне спрос на произведения древнегреческого поэта вырос на 68% по сравнению с прошлым годом. Причина – скорый выход фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Мировая премьера состоится 17 июля. В фильме заняты Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй и другие звезды. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. Интерес к древнегреческому эпосу уже подогрет. Гомер снова в моде, и это лучший повод перечитать классику. Хотя бы до выхода фильма. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы Добро.РФ. Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на Добро.РФ пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
2: 99 июля.
3: Бегемотики, милашки.
2: Триллер «Пасть».
4: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле.
2: Вас ждет 4 тонны ужаса.
4: Нападение для них – это игра.
2: «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
5: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей – большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускают.

зиму. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Бортовая. За случай ГУЗ и ЗРПД. Проектная репарация на сайте наш.ру.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня это.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Москве с 10 по 11 июля пройдет фестиваль водных экстремальных видов спорта «Гидролайф Фест». Место действия – акватория в Измайловском парке. Участвует более 100 спортсменов из 17 стран и 30 регионов России. В программе «Гидрофлай», «Аквабайк фристайл», «Джетпак», «Джетсерф» и другие дисциплины. Первый день соревнования идут с полудня до 7 вечера. Во второй – финалы, а также показательные выступления, в том числе вечернее «Гидрофлай-шоу». Для гостей подготовили спортивные площадки, шахматы, настольный теннис, бадминтон, а вечером пройдет музыкальный концерт. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме лайт бесплатный доступ

0: контактам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим «Комфорт» или «Максимум» с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В кино с 9 июля триллер от создателей «Синей бездны» «Пасть». Если вы думали, что нет никого опаснее акул, вы не встречали разъяренных. «Бегемота». 4 тонны ужаса. «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: год 1980. Motorhead.
1: Первые 5 лет своей истории самая грязная рок-н-ролльная группа в мире, а именно таковой Лемми Килмистер считал Motorhead, без устали записывалась и турила. Шутка ли? В 1979 году команда выпустила аж 3 студийных альбома. Даром, что один из них фактически лежал на полке еще 76-го. Каким-то чудом грохочущей музыке Лемми даже удалось пробраться на британское радио и ТВ. Однако продажи пластинок и позиции в местных чартах все еще оставались на среднем уровне. Ситуацию удалось переломить лишь благодаря альбому «Ace of Spades», который увидел свет в ноябре 1980-го. Этот релиз не только взлетел на рекордное 4-е место в Великобритании, не только достиг там золотого статуса, но и привлек к Motorhead внимание огромного количества слушателей в Америке и Европе. Заглавная песня стала визитной карточкой группы и главным номером на каждом ее концерте. А профильная пресса впоследствии признала альбом одним из важнейших кирпичиков только зарождающегося жанра трэш-металла. Ну и заодно одну из лучших тяжелых пластинок всех времен и народов.
0: Motorhead.

Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.

0: в октагоне ММА-серии всегда жарко.
1: Газуем!
0: Яркие финиши, отчаянные противостояния и громкие поединки.
2: Заряжайте!
0: Мы ждем тебя на новом турнире лиги.
3: Лужники, всем привет!
0: 5 сентября. Лужники. Международный центр бокса. ММА-серия «Все звезды». Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Юбилейный фестиваль креативных индустрий G8 пройдет 11 сентября на хлебозаводе номер 9 в Москве. В программе более 100 спикеров, нетворкинг и вечеринка. Главное событие – вручение креативной премии G8. В этом году к традиционным 8 номинациям добавились 2 новые – кино и искусственный интеллект. Также есть отдельная номинация для молодых креаторов до 30 лет – G8 юниоры. Подать заявку могут агентства, компании и независимые авторы. В общем и целом, все желающие. Прием работ открыт до 31 июля. Организаторы обещают, жюри оценивает не просто красивую подачу, а смелость идеи и влияние на индустрии. Для творческих людей это возможность заявить о себе. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: В нашей стране не найти 2 одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
3: Добро пожаловать в Ремикс.
4: Что со всеми вами здесь происходит?
5: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля «Долина улыбок» в кино с 9 июля. 18+.
2: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-90.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни по традиции выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее,

сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция Come Inside. Слушаем ее прямо сейчас на радио.

0: музыкальные или тематические плейлисты.
1: И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске. Вы такие, а где вечернее шоу? А где Михайлов? А где же вечернее шоу? Где? В Хургаде. Был бы, если бы там сейчас не было бы так жарко. Под Москвой я отдыхаю, друзья. С диггерами в Неглинке купаюсь. В августе вылезу, привыкну к свету и в эфир. Зато знаете, какой слух хороший стал?

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум

0: Реклама.
1: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы?

0: как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Джо Страммер, The Clash.
2: Не забывай, что ты жив. Потому что иногда, когда ты гуляешь по городу и у тебя плохое настроение, ты можешь подумать: «Эй, подожди минутку, мы живы. Мы не знаем, что следующая секунда принесет». И это фантастическая вещь. Это может быть легко забыто в повседневной жизни. И это то, к чему я пытаюсь всегда привлекать внимание. Не забывайте, что вы живы. Это величайшая вещь.

Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности

месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске. Друзья, помните, подтянутое пляжное тело создается в зале. Чтобы красиво лежать неделю, надо некрасиво потеть месяц, а то и больше, конечно, больше. Но пляжная уверенность возникает от того, что вы полностью игнорите сей факт. До встречи в августе. Я не покажу вам свое тело, потому что по радио не видно.

0: радио «Максимум». На дворе июль. Лето в самом разгаре. Ведущие радио «Максимум» в отпуске набираются новых сил и впечатлений. Ждем, когда они вернутся и завалят нас удивительными историями из своих путешествий. А пока слушаем другие истории. Музыкальные. «Максимум Таймлайн» снова в эфире. Рассказы о создании культовых групп, записи великих альбомов и других событиях, определивших ход истории всей музыкальной индустрии. Весь июль. Каждый день. «Максимум Таймлайн». Реклама.
1: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре?

0: старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
1: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-7416+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук. В Дом Лента месяц ванных комнат. Весь июль скидка до 40% на плитку и керамогранит. А еще бесплатный дизайн-проект, новые коллекции, суперцены на сантехнику и скидка 10% на услуги по монтажу и установке. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая.
8: Застройщик ООО «ЗСРПД». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Дня
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
10: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: должно быть вечернее шоу, но Костя Михайлов в отпуске.
1: Привет, друзья! Помните, что фраза «сяду на диету летом» — сезонная версия фразы «начну с понедельника». В августе вернусь, вместе что-нибудь начнем и на что-нибудь сядем.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вернем на

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Кинан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевая трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Кинана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Кинана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песня обретает свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: этом месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Все, кто был недавно в отпуске, знают, что шлепанцы – это та обувь, которая громко анонсирует ваш приход до вашего появления. Вы услышите, как я приду в эфир в августе.

0: максимум. Реклама. Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская належная, дом 10, этаж, 1, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-4-1-16+.
3: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
8: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3» объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске. Друзья, купание голышом – это, в принципе, обычное купание, но с повышенными обязательствами. Соблюдайте хоть что-нибудь, чтобы мне не краснеть за вас в августе.
1: Мы

0: Все это максимум. Реклама.
1: Раз в год даже царь зверей говорит.
2: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа Банк 6+.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Online. Код 1990. INXS. Вот все у австралийцев наоборот. Даже синдром второго альбома настиг участников INXS аж на 7-й пластинке. После невероятно успешного релиза «Kick», увидевшего свет в 1987-м, группа 2 года провела в напряженнейших гастролях, а потом разбрелась по различным сторонним проектам. Создание следующего альбома откладывали как могли. Уж очень страшно было не превзойти свою прежнюю планку. Даже вокалист Майкл Хатчинс как-то признался: «Мы должны были поддержать успех «Kick», иначе мы бы исчезли». Пластинку под названием «X» ребята выпустили в 90-м. И чего греха таить, в каком-то смысле их опасения оправдались. Критики удостоили запись средними оценками, а мировой тираж снизился вчетверо в сравнении с предшественником. Но сам по себе альбом получился отличным и принес австралийцам 2-ю в их истории номинацию на Грэмми, добрался до платиновых отметок в 7 странах, в том числе в США и Великобритании, и неплохо пошумел в хит-парадах по всему миру. А еще подарил нам один из главных хитов в истории INXS.
1: INXS. Suicidal Blonde.

представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских.

других музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка» — это что-то на родном. Это музыка «Максимум».

0: Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Бортовая. Застройщик ООО «ССР» проект «Корпорация» на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на Level.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Раз в год даже царь зверей говорит.
4: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, События и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
7: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж ЖК «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: отпуске.
1: Сейчас совершенно серьезно постараюсь вам оказаться полезным. Если вы собираетесь посетить какую-то страну и не уверены, нужна ли туда виза, не верьте чатам GPT и прочим иишницам. Мне кажется, они специально нас запутывают, потом наблюдают через камеры в аэропорту, как нас куда-то не пустили, и ржут там все вместе на каком-то серваке, о котором человечество не знает. Чекайте факты, друзья, проверяйте советы железяк. Услышимся в августе.

Реклама. Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com. Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа Банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-Банк 6+.
6: Радио Максимум предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро Курская запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет грильфест Радио Максимум. Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении родителей.
7: В кино с 9 июля.
8: Бегемотики-милашки.
7: Триллер «Пасть».
9: Гиппопотам. Самое опасное животное на Земле.
7: Вас ждет 4 тонны ужаса.
9: Нападение для них – это игра.
7: «Пасть» в кино с 9 июля. 18+.
6: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифтерии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Джерард Уэй. My Chemical Romance.
2: Я не был прирожденным музыкантом. Я не был прирожденным художником. Я научился всем этим вещам, потому что я очень сильно хотел этого. Думаю, это относится ко всему в жизни. Ты можешь делать все, что хочешь, если ты веришь в то, что у тебя получится это сделать.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, вам не кажется, что отпускные бюджеты пишутся с оптимизмом человека, который никогда раньше не был в отпуске? До встречи в августе.

0: Реклама.
1: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж ЖК «Secret Garden». Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро «Калужская» и «Воронцовского парка».
2: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Добро пожаловать в Реймис.
8: Что со всеми вами здесь происходит?
9: Мистический хоррор «Долина улыбок». Призер Венецианского кинофестиваля. «Долина улыбок». В кино с 9 июля. 18+.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Радио «Максимум» представляет. Здесь нет права на ошибку. Здесь смелость и холодный ум решают все. Пилоты Гран-при российской дрифт-серии идут на риск ради одной победы. Бескомпромиссные парные заезды, дым, рев моторов и невероятное зрелище с трибун. 11 и 12 июля. 4-й этап RDS-GP. Москва. Автодром АДМ Рейсвей. Билеты на tickets.vdrifty.ru. 0+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: год 1990. Scorpions.
1: Вот кто бы мог подумать, что свою самую успешную пластинку ветераны немецкого хард-рока запишут уже тогда, когда их лидером будет за 40. А за плечами у них скопится солидная дискография из десятка альбомов. Но с Crazy World именно так и вышло. За год до его релиза Scorpions зажгли в Лужниках на Московском международном фестивале мира в компании Оззи Осборна, Бон Джови, Мотли Крю и других звезд первой величины. Под впечатлением от перестроечного союза и приближающегося окончания холодной войны Клаус Майне сочинил воодушевляющую «Wind of Change», которая стала главным хитом в истории группы. Именно она в первый и последний раз вознесла скорпов в топы британского и американского чарта и на вершину в родной Германии. Не в последнюю очередь, «Ветер перемен» принес мировые лавры и всему альбому в целом. 7 миллионов проданных по всему миру копий. Таких показателей Scorpions не добивались ни до, ни после.
0: Scorpions. Wind of Change.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: Вопросов много.
1: Сколько дорогущих солнцезащитных очков ты снова потеряешь этим летом?
2: Сколько клещей ждут тебя в лесу?
3: Сколько цифр в номере твоего телефона?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сказано на максимум.
2: Брюс Диккенсон, Iron Maiden.
3: Если вы действительно хотите разозлить меня, спросите, когда я собираюсь уйти из рок-н-ролла.

0: Вопросов много.
1: Сколько одуванчиков ты сдуешь этим летом?
2: Сколько ступенек до твоего этажа?
3: Сколько жарких летних деньков нас ждет в этом году?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

0: Канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come Inside.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.